цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Тетаратриосы, Хитофан, 98, Эй, Дунио, Таронесу, Блен, Бузесе, Бутун Дунио, Гефакат, Яшлик, Тинчлик, Хотр, Джамлик, Телемас, Халават, Телемас, Бутун Дунио, Дигин Солер, Сох, Омон, Тинчу, Хугикет, Шлерна, Тинчу, Он, Шлерна, Чендл, Дентелек, Тилеп, Полемас, Дунио, Дуршлер, Болмас, Антабио, Фатлер, Болмас, Анин Солер, Барбарлер, Данурш, Масан, Муросада, Тинчлик, Хотр, Джамлик, Теша, Шлерна, Чендл, Дентелек, Полемас, Ассалам, Алейкум, Мальта, Дейштамас, Келинг Ширен, Хоном Ширепмас, ох, Хоном Ширепмас, Ханак Ширепсас, Хоном Нан, Каском Борма, Олькит Ямас, Сошкин Дан, Йокибошка Чипшириш, Юллариям Борма, Ассаламу алейкум, Ширангофурва, Хитефам, Куп, Доктор Ларис Черкен, Иштанхайтеп, Манаминдинге, Эндокринолог Лерфорума, Гикитеман, Малайзиге, Ама Доктор Ларис Геомат, Гульназа Хониос Геллер, Шбухабарна, Сазамеш Борб Келинг, Эндокринолог Лерфорума, Малайзиге, Самолет Яш Сучсен, Ваяш Консен. Без... Иштан кейн 5-6 та гул ташсак, Яндекс-чилани бир куллик пули бўлади, лекин бонус йўқ. Мана шунақа. Ерост қазилмалари ва тарих келажак авлодга тарихни етқизиш учун биз Грузияга келдик деб ёзган тинглоувчимиз хурсандман. Грузиядаги ўзбекларга ҳам саломлар. Чиғатойдан Akfa Midline чорахасига кетиш турбандлик. Китофам 98 Ширинғофурова. Ҳамкасблар билан эшитяпмиз. Ойбек Оразалиев Дўстликдан. Усталар давомгидек сизни кутади. Биз кафелчи усталармиз. Катта иморатда ишлаймиз. Lekin biz bilan ishlaydigan santexnikachilar ham sizni eshitishar ekan. Shunday ekan bitta katta radioni qo'yib qo'ydik. Katta kolonka bor va butun qavatda sizning ovozingiz jarang sochmoqda. Qoyilman deb tilam. Men ham qoyilman. Xursandman. Kafelchilarga, santexnikachilarga, yana kimlar elektriklar eshitayotganda, yana qaysi ustalar eshitmoqda. Menda 3.5 ta qoldi bonusga. Assalomu alaykum. Humo Arena'dan kosmonavt metro ketish turbandlik sababi nima ekan? Ketafam Shirinqofurova qalaysiz? Yaxshimisiz? Men o'zimni o'zim xursand qilib bugun kiyinib chiqdim. Chiroyli bola bo'ldim. Tabriklayman o'zingizni o'zingiz xursand qilgan bo'lsangiz. Rostdan ham shu shopping insonning kayfiyatini zo'r ko'tarib beradi. Yangi kiyimlar olasiz, yangi oyoq kiyimlar olasiz, tufli, krossovka,

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

Драйв-шоу. Душан Баданджумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Саркас.
1: В бушующем океане снова шторм, и судно мое терпит крушение в этих волнах. Во мраке этих дней непогоды, среди миллиона звезд ты стала путеводной. По голосу, что шепчет, я по течению к тебе одной, законом притяжения. В твоих глазах я нахожу спасение.